0: Köln.
1: Radio Köln.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».